0: Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Как ни странно, друзья, но и такое тоже случается. Сейчас в рамках других новостей мы будем говорить о новостях спорта в каком-то смысле. Анна Гладырь подробнее расскажет.
1: А что ты так удивляешься? Во-первых, мы будем говорить не про новости спорта, а про Криштиану Роналду.
0: А он же,
1: а девочки в этом разбираются.
0: Как бы, вроде
1: во-первых, в первую очередь он Криштиану Роналду, а потом уже там футбол и все вот эти вот ваши мужские дела. Поэтому мы сейчас с вами перенесемся на главное цифровое футбольное поле, где прямо сейчас разгорается самый жаркий футбольно-детективный спор этого лета. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современная отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Итак, главный вопрос, который мучает пользователей соцсетей. Плакал ли Криштиану Роналду в этом последнем матче или все-таки сдержал скупую мужскую слезу? Интрига закрутилась еще до старта чемпионата мира, когда на популярной бирже ставок начали принимать прогнозы на то, расплачется ли португалец во время турнира, как он это обычно делает. За последний месяц совокупно поставили 5 миллионов долларов на то, что Криштиану Роналду заплачет на этом чемпионате мира. И вот после обидного поражения Португалии в матче с Испанией площадка объявила, что Роналду не плакал, ставки закрыты. Но фанатов так просто не проведешь. Теперь весь интернет превратился в следственный комитет. Пользователи покадрово разбирают трансляцию, увеличивают экран и спорят из-за каждого подозрительного блика на лице футболиста. Но, как говорится, судейский видеоповтор придумали для голов, но фанатам он нужен, чтобы разглядеть разбитое португальское сердечко. Из-за этих всех споров, плакал Криштиану, не плакал, вот эта платформа, которая принимала ставки, даже отложила окончательное решение еще на 2 дня, будут выяснять. Возможно, спросят самого Криштиану, потому что, ну, извините меня, 5 миллионов долларов, ставки серьезные.
0: Ну, как бы на дороге не валяются, да.
1: Ну, понятно, что это не в одни руки, но тем не менее. В общем, даже ставку начали называть «рынок слез Роналду».
0: Слушай, ну, возможно, это даже похоже на сговор вот данной платформы с Криштиану, чтобы он вот не плакал.
1: Держись, да. На кону 5 миллионов, не плачь. Ну, возможно. Будем следить за развитием событий, выясним, в конце концов, плакал или нет. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Лето на АСТВ.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 8 июля на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, в Красногорске, Корсакове и также в Малокурильском отметка будет равна максимально 19 градусам. В Ногликах, Поронайске и в Макарове до плюс 15. В Долинске ожидается и также в Аниве 23 градуса выше 0, в Охотском до плюс 20, в Южно-Курильске 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня погода без существенных осадков, 22 градуса выше 0 на термометре, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьникс».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьникс».

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дружище! Сегодня я расскажу тебе историю об этом музыкальном инструменте, который ты можешь взять с собой куда угодно. Да ты, в принципе, и так уже понял. Это губная гармошка, та самая, что умещается в ладони и звучит так, как будто в ней заперта целая жизнь. Металлический корпус, ряды отверстий, язычки внутри, ничего лишнего. Но стоит поднести ее к губам, вдохнуть или выдохнуть, провести ее вдоль рта, и вот уже рождается звук. То хриплый, как утренний кашель, то плавный, как течение реки Миссисипи. Знаешь, где она выросла? На улицах Америки, в рабочих кварталах, на перекрестках дорог. Пришла, кстати, из Германии, а вот в Штатах уже обрела душу. В руках чернокожих блюзменов гармошка научилась плакать и смеяться, шептать о боли и кричать о свободе. Она звучала в придорожных кафе, на платформах вокзала, в тесных клубах, где воздух был густым от дыма и музыки. Ее секрет в простоте и правде. Не нужно сложных аккордов. Ты дышишь в нее, а она тебе отвечает. И сегодня она все так же проста и сильна. Сунул в карман, и вот ты уже можешь рассказать свою историю. Так что, дружище, если вдруг на душе тяжело или наоборот, хочется выплеснуть радость, найди губную гармошку и позволь звуку сказать то, для чего не хватает слов. Может, он выйдет хрипловатым, неровным, но кажется, это именно то, что тебе сейчас и нужно.
1: Звуки музыки.

0: полеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: В областной столице 13 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции цветов жизни медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092.

0: имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Подрядная организация наращивает темпы работ на участке проспекта Мира. 130 сетей за неделю взяли сахалинские инспекторы рыбоохраны. Сахалинские легкоатлеты заработали медали на юношеской спартакиаде учащихся. Подрядная организация наращивает темпы работ на участке проспекта Мира между улицами Украинской и Сахалинской. Ремонт планируют завершить к 1 сентября. Сейчас здесь продолжаются работы по устройству основания скального грунта, геотекстиля, монтажу садового и бортового камня. Также специалисты прокладывают на участке сети связи, бетонируют лотки смотровых колодцев и выполняют гидроизоляцию ливневых колодцев. В работах на объекте задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. 130 сетей, 6 лодок и 23 килограмма рыбы за неделю изъяли сахалинские инспекторы рыбоохраны. За указанный срок специалисты Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства совершили 96 выездных обследований и выявили 138 фактов нарушения правил рыбалки. Общая сумма наложенных штрафов – порядка 300 тысяч рублей. В СКТУ напомнили, что на Сахалине продолжается лицензионный любительский лов горбуши, киты и кижуча. Получить разрешение ознакомиться с местами добычи можно на сайте регионального министерства по рыболовству. В Углегорске сняли на видео незаконный сброс строительного мусора на контейнерную площадку. Нарушение заметил работник транспортной компании, отвечающий за вывоз отходов. Он зафиксировал номерные знаки автомобиля, информацию передали в административную комиссию. Региональный оператор напоминает, что за неправильное размещение строительных и растительных отходов предусмотрены штрафы. Их размер для физических лиц до 3000 рублей. Сахалинские легкоатлеты заработали медали на 13-й летней юношеской спартакиаде учащихся России. Соревнования прошли в Краснодаре. За звание сильнейших сражались около 400 спортсменов из 49 регионов страны. Как сообщает Министерство спорта островного региона, по итогам состязаний южно-сахалинец Артур Кохан показал второй результат в метании копья. Артем Вяткин из Малокурильского – серебряный призер в толкании ядра. В России назвали регионы, ставшие лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. Рекордный результат установил Санкт-Петербург. 100 баллов в городе смогли набрать 914 человек. Вторым в рейтинге стала Московская область и 836 учащихся. На третьем месте Татарстан. Здесь 100-бальные результаты получили 459 выпускников. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
2: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
1: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 760831.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Вот такая замечательная музыкальная композиция, я бы сказал, немного умиротворенная в исполнении коллектива Lost Frequencies. Are You With Me? Называется. Мы двигаемся далее, давайте немного поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра 9 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 20 градусов, осадков не предвидится. В Ногликах и Поронайске будет до плюс 14, погода без осадков. В Красногорске временами небольшой дождь, здесь отметка будет равна 21 градусу. В Макарове и Южно-Курильске до плюс 16, осадков не ожидается. В Долинске и Вахотском воздух прогреет

0: до 23 градусов. Погода без осадков. В Корсакове, Аневе и Малокурильском тоже без осадков, до плюс 19. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков. Ночью ожидается до плюс 15, днем 23 градуса. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника!
6: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
5: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
8: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: 399-111. АСТВ. Ясно? Понятно о важном. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 14 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На острове Шумшу стартовала поисковая экспедиция. Представительницы региона приняли участие во втором форуме женщин Севера. С 1 сентября станет доступен новый порядок подтверждения возраста покупателей. На острове Шумшу стартовала поисковая экспедиция по следам Курильского десанта. Ее миссия – сохранение памяти о героях Курильской десантной операции. В региональном отделении поискового движения России сообщили, что в рядах поисковиков представители из 25 регионов России, а также гости из Эстонии и Республики Беларусь. Работать им предстоит в северной части острова, в том числе в районе высоты Северная. В Сахалинской областной думе рассматривают проект закона о бесплатной юридической помощи. Документ должен объединить разрозненные нормы, уточнить полномочия участников системы и сделать помощь более доступной. В законопроекте также закрепляют категории граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь и случаи, когда ее можно получить. Сотрудники Сахалинского областного художественного музея приняли участие во втором форуме «Женщин Севера». Он объединил более 1000 участников из 52 регионов России и стал площадкой для обсуждения лучших региональных практик и поиска новых решений по сохранению культурного наследия КМНС. Сахалинская область представила свой опыт по поддержке языкового и культурного наследия коренных народов, традиционных ремесел и вовлечения молодежи в изучение национальной культуры. Также участницы рассказали о вкладе мастеров КМНС в формирование культурного бренда региона и приняли участие в открытии выставки, объединившей более 60 экспонатов декоративно-прикладного искусства, национальной одежды, семейных реликвий и современных авторских произведений. С 1 сентября станет доступен новый порядок подтверждения возраста покупателей при приобретении товаров с возрастными ограничениями. Теперь для этих целей будет использоваться цифровой идентификатор в мессенджере Макс. Покупателю будет достаточно сформировать его в приложении и предъявить QR-код на кассе. Сканирование будет отображать лишь факт достижения совершеннолетия. Как отличить настоящий мед от подделки, рассказали в Роскачестве. Натуральный продукт должен иметь легкий, приятный, характерный для сорта аромат. Вкус должен быть сладкий, приятный, у некоторых разновидностей при этом возможна небольшая горечь. В то же время подделка может иметь посторонний привкус, в том числе карамельный или кисловатый. Также качество настоящего меда обязательно должно быть подтверждено документами. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Друзья, конечно, про поезда провожать тоже прикольно, но все-таки расставание навевает грусть, поэтому лучше все-таки чаще встречайтесь, видите друг друга. Ну, а мы двигаемся далее, в следующий час делаем это прямо сейчас. На Сахалине и Курилах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Прямо сейчас узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Двоих медведей ликвидировали в Паранайском районе. В Ахе появится центр молодежных инициатив. Лимит пушкинской карты предлагают увеличить до 7 000 рублей. По одному медведю ликвидировали в селах Малиновка и Восток Паранайского района. Об этом 8 июля сообщил муниципальный центр управления округа. Ситуация с участившимися случаями выхода хищников к населенным пунктам находится на контроле. Местных жителей призывают сохранять бдительность и без необходимости не посещать лесные массивы. При обнаружении хищников следует незамедлительно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Об очередном технологическом прорыве, произошедшем на фестивале «Крылья Сахалина», рассказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Международный форум беспилотных систем завершился первым в России официально зарегистрированным запуском средства индивидуальной аэромобильности. Квадрокоптер поднялся в воздух с человеком на борту. Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 минут, развивая скорость до 50 км. В час. Дрон оснащен спутниковой навигацией и может двигаться автономно по заданным маршрутам. По сути, это прототип аэротакси. В Ахе появится центр молодежных инициатив «Наши острова». Он расположится в центре города, недалеко от площади Нефтяников и районного дворца культуры. Реализация проекта запланирована на 2027 год. В центре хотят разместить зал со сценическим и звуковым оборудованием, офисную зону с компьютерами и интерактивной панелью, а также многофункциональное патриотическое пространство, где в том числе планируют обустроить места для лекций, мастер-классов и встреч с ветеранами. Министерство культуры предлагает увеличить лимит по программе «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей. При этом подготовленный законопроект предусматривает пункт о включении в программу посещения государственных цирков. В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 сентября 2026 года. В Китае набирает популярность приложение для почасовой аренды собак. Многих привлекает возможность взаимодействовать с животными, не обременяя себя лишней ответственностью. Объявления с описанием питомцев их владельцы размещают на специальной платформе. При этом все клиенты обязаны пройти верификацию, а местонахождение собак на время аренды отслеживается при помощи GPS-трекинга. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском осадков не ожидается, 20 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске до плюс 14 осадков не ожидается. В Красногорске будет 21 градус, временами небольшой дождь. В Макарове и Южно-Курильске отметка равна 16 градусам, погода без осадков. В Долинске и Вахотском также осадков не предвидится, здесь воздух прогреется до 23 градусов. В Корсакове, Аниве и Малокурильске до плюс 19. Погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью будет до плюс 15, днем 23 градуса. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не

0: Очень хорошо. Получали даже тройки.
1: Но они мечтали о велосипедах. Сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
0: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
2: Магазин «Орбита»! Е-е!
0: Телефон 6 семерок.
3: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
4: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает 3-е место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьникс».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Вечер только начинается, друзья мои. У нас впереди много музыкальных открытий и уже полюбившихся хитов тоже. Оставайтесь на приятной радиоволне АСТВ. С Сахалинской области 6 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейная клиника номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Подрядная организация наращивает темпы работ на проспекте Мира. 9 июля в Южно-Сахалинске будет закрыт для движения участок улицы Колодезной. В Госдуму внесли законопроект, который разрешит использовать материнский капитал на ремонт жилья. Подрядная организация наращивает темпы работ на участке проспекта Мира между улицами Украинская и Сахалинская. Ремонт планируют завершить к 1 сентября. Сейчас здесь продолжаются работы по устройству основания из скального грунта, геотекстиля, монтажу садового и бортового камня. Также специалисты прокладывают на участке сети связи, бетонируют лотки смотровых колодцев и выполняют гидроизоляцию ливневых колодцев. В работах на объекте задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В связи с проведением работ по асфальтированию 9 июля в Южно-Сахалинске будет закрыт для движения участок улицы Колодезной. Ограничения от улицы Кирпичной до улицы Томской продлятся с 9 утра до 8 часов вечера. Водители просят учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты через соседние улицы. В Госдуму внесли законопроект, который разрешит использовать материнский капитал на ремонт жилья. Под такими услугами предлагается понимать профессиональные работы, которые специализированные организации или ИП выполняют по договору подряда. По мнению авторов, принятие проекта позволит тысячам российских семей улучшить условия жизни своих детей в тех случаях, когда покупка нового жилья не требуется или невозможна. Сотрудники Сахалинского областного художественного музея приняли участие во втором форуме «Женщин Севера». Он объединил более 1000 участников из 52 регионов России и стал площадкой для обсуждения лучших региональных практик и поиска новых решений по сохранению культурного наследия КМНС. Сахалинская область представила свой опыт по поддержке языкового и культурного наследия коренных народов, традиционных ремесел и вовлечения молодежи в изучение национальной культуры. Также участницы рассказали о вкладе мастеров КМНС в формирование культурного бренда региона и приняли участие в открытии выставки, объединившей более 60 экспонатов декоративно-прикладного искусства, национальной одежды, семейных реликвий и современных авторских произведений. В России назвали регионы, ставшие лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. Рекордный результат установил Санкт-Петербург. 100 баллов в городе смогли набрать 914 человек. Вторым в рейтинге стала Московская область и 836 учащихся. На третьем месте Татарстан. Здесь 100-бальные результаты получили 459 выпускников. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 19 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Солдатова.
1: Работа допоздна уже давно стала символом трудолюбия во многих странах, и в нас тоже потихонечку прижилась. Хотя иногда, если вы работаете допоздна, это означает, скорее всего, только одно, что где-то в 16:45 кто-то к вам подошел и произнес фразу «Давай быстренько обсудим один вопрос». Кто-то из вас сегодня наверняка до победного трудится, я с вами за компанию, и нам решительно нужен перерыв на Зиверт.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: станция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Если не знаете, какую песню включить своей жене или девушке, или подруге сердечной, чтобы помириться, да, если у вас небольшая ссора, то вот эта композиция от Мота «Намек на нас» подойдет лучше, чем что бы то ни было другое. Отличная, добрая песня, зайдет абсолютно любому. Прямо сейчас расскажу о погоде, не переключайтесь. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ, салон мебели «Статус», рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, в Ахе, Тымовском, а также в Углегорске погода ясная, до 20 градусов тепла. Смирных плюс 16, без осадков. В Тумаре, а также в Хомске ожидаются небольшие дожди, плюс 21. В Чехове, Невельске и Курильске осадков завтра не будет, 22 градуса выше нуля. В Северо-Курильске плюс 12, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 15, завтра днем максимальная температура 23 градуса с плюсом. Существенных осадков не ожидается. Ожидается ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
2: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании? Нам с подругой лет 14 mm-hmm. заходит ее папа с фразой «Hey, people, зацени мой эрокес». В шоке девчонки сидели, да, но молчат. Опять он продолжает, да, «Хипуйте, плесень». Мы уже тут не выдержали, девчонки. Он посмотрел на нас, сказал, что мы не сечем ничего, и ушел. Вот такие вот дела. Ну, и пошел к маме, да, на кухню. С такими же выражениями, а та все понимает.
2: Любима, зацени ракет.
1: Да, так козу показала, и все, они счастливы вместе.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». И сегодня мы выясним, с кем идеальный отпуск – это реальность, пусть даже и немного сказочная. Эксперты Авито путешествий провели забавный опрос и выяснили, кого россияне мечтают взять с собой в дорогу. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту, телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашу. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Лидерами рейтинга попутчиков стали Джек Воробей, Чебурашка и Шерлок Холмс. Компания «Что надо». Один отвечает за веселый экстрим, второй за душевность апельсины, а третий точно не даст потеряться в незнакомом городе. Причем вкусы у поколения ожидаемо разошлись. Зумеры пакуют чемоданы с Гарри Поттером и Шреком, а туристы постарше выбирают спокойного и предсказуемого доктора Ватсона.
1: Другие новости.
2: Впрочем, если спуститься с небес на землю, то идеальный попутчик для большинства из нас – это просто надежный человек с отличным чувством юмора, который умеет комфортно молчать в трясущемся авто. Поэтому желаем вам, чтобы в любом путешествии, будь то поездка на море или просто дорога до офиса, вас окружали только самые классные, надежные и веселые люди. Ну а если идеального спутника рядом нет, включайте радио СТВ, мы с радостью составим вам компанию. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12. We'll be right back.

0: Рамиль и Руби, двойное R и столько страданий на 3 минуты. Надеюсь, вам понравилось. Предлагаю отвлечься на прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Litium», «Greenworks», «Works», а также «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 9 июля в Александровске-Сахалинском, а также в Корсакове, Аниве и Малокурильском без осадков 20 градусов тепла. В Ногликах и в Поронайске погода будет облачной с прояснениями, плюс 14. В Красногорске ждите небольшого дождя, плюс 21. В Макарове и в Южно-Курильске плюс 15 без существенных осадков. В Долинске и в Охотском завтра погода ясная, плюс 23. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 15, завтра днем 23 градуса тепла, максимальная температура. Существенных осадков не будет, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мы сели с женой на кухне поговорить.
3: Мы же одну треть жизни проводим в спальне,
4: и наша кровать уже скрипит.
2: И я понял. Нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
11: Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

прожитой без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Приятные музыкальные вибрации продолжатся на протяжении всего сегодняшнего вечера. Оставайтесь с нами с радио АСТВ. Сахалинское время 19 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь, спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» — второй этаж, «Столица» — второй этаж, «Ситимолл» — третий этаж. И вначале коротко о главных темах выпуска. В Ногзевском районе два медвежонка по-прежнему выпрашивают еду у дороги. На Сахалине провели испытание дрона с человеком на борту. На острове Шумшу стартовала поисковая экспедиция. В Ногзевском районе два медвежонка по-прежнему выпрашивают еду у дороги. Первые сообщения о годовалых хищниках на этом месте появились в 20-х числах июня. В агентстве лесного и охотничьего хозяйства напоминают: кормить медвежат нельзя. Такие действия приучают животных в поисках еды выходить к людям, машинам и населенным пунктам. Специалисты подчеркивают, что медвежата второго года жизни уже способны самостоятельно добывать естественное.

0: Медведь, привыкший получать пищу от человека, становится потенциально опасным. Об очередном технологическом прорыве, произошедшем на фестивале «Крылья Сахалина», рассказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Международный форум беспилотных систем завершился первым в России официально зарегистрированным запуском средства индивидуальной аэромобильности. Квадрокоптер поднялся в воздух с человеком на борту. Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 минут, развивая скорость до 50 км в час. Дрон оснащен спутниковой навигацией и может двигаться автономно по заданным маршрутам. По сути, это прототип аэротакси. На острове Шумшу стартовала поисковая экспедиция по следам Курильского десанта. Ее миссия – сохранение памяти о героях Курильской десантной операции. В региональном отделении поискового движения России сообщили, что в рядах поисковиков представители из 25 регионов России, а также гости из Эстонии и Республики Беларусь. Работать им предстоит в северной части острова Шумшу, в том числе в районе высоты Северная. 1 сентября станет доступен новый порядок подтверждения возраста покупателей при приобретении товаров с возрастными ограничениями. Теперь для этих целей будет использоваться цифровой идентификатор в мессенджере «Макс». Покупателю будет достаточно сформировать его в приложении и предъявить QR-код на кассе. Сканирование будет отображать лишь факты достижения совершеннолетия. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Летом мне особенно приятно, я надеюсь, и вам тоже, смотреть на красиво одетых людей. Они нам с вами напоминают, что наше утро можно начинать не только с поиска носков, но и с чувства вкуса и стиля. Конечно, уже к вечеру нас всех объединяет одна и та же мятая футболка и духота. Скорее всего, это главный модельер этого сезона. Ставлю вам освежающие треки от радио АСТБ в этот час и в следующий тоже. Расскажи.

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля. В Ахе, а также в Тымовском и в Углегорске. Погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Смирных облачно с прояснениями, плюс 16. В Томари небольшой дождь, плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и в Курильске. Осадков не будет, 22 градуса выше нуля. В Хомске завтра небольшой дождь, плюс 22. В Северо-Курильске 12 градусов тепла, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем максимальная температура воздуха, плюс 23 градуса. Осадков не ожидается, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Жить хорошо.
4: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
5: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
6: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
7: Паранайский молокозавод.
8: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
9: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
10: Мам, а я принцесса?
11: Конечно.
10: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
11: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
10: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
14: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
15: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
16: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
17: Легенда. На радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
18: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
19: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
18: Тогда нам надо в «Школьник».
20: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Ну что, присаживайся, надень старую ковбойскую шляпу и послушай про банджо. Этот звонкий задорный инструмент, без которого кантри и блюграсс были бы совсем не те. Представь круглый деревянный корпус, как маленькое солнышко, обтянутый мембраной и длинный гриф с пятью струнами. У банджо, кстати, корни далекие, африканские. Еще давным-давно его предки звучали на жарких берегах, а потом вместе с людьми переплыли океан и осели здесь, в Америке. Постепенно инструмент обжился, приспособился, полюбил просторы прерий и мелодии сельских праздников. А к 19 веку он уже вовсю распевал истории о ковбоях, фермерах и дальних дорогах. Играть на банджо — это вообще особый шик. Пальцы в медиаторах ловко перебирают струны, большой палец отбивает ритм. Получается этакая веселая дробь, живая и неугомонная. Банджо — это не просто инструмент, это голос американских просторов, смех друзей у костра, скрип качели на веранде, свобода и простота. Банджо не любит суеты, но обожает искренность. Сыграй от души, и он ответит тебе звонким, чистым звуком. Так что, если вдруг увидишь банджо, не проходи мимо. Возьми его в руки, дерни струну, пусть прозвучит тот самый кантри-звон. И пусть музыка всегда идет с тобой, как верный конь по длинной дороге.
0: Звуки музыки.
2: If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to keep.

0: Ну что поделать, группа 5 утра любит они весну и все, и продвигает ее всеми возможными способами, прям как маркетологи, но на дворе у нас лето, и мы этому очень рады, а в Сахалинской области уже 20:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. В Ноглекском районе два медвежонка по-прежнему выпрашивают еду у дороги. Первые сообщения о годовалых хищниках появились в 20-х числах июня. В агентстве лесного и охотничьего хозяйства напоминают, кормить медвежат нельзя. Такие действия приучают животных в поисках еды выходить к людям, машинам и населенным пунктам. Специалисты подчеркивают, что медвежата второго года жизни уже способны самостоятельно добывать естественный корм. Медведь, привыкший получать пищу от человека, становится потенциально опасным. Об очередном технологическом прорыве, произошедшем на фестивале «Крылья Сахалина», рассказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Международный форум беспилотных систем завершился первым в России официально зарегистрированным запуском средства индивидуальной аэромобильности. Квадрокоптер поднялся в воздух с человеком на борту. Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи, проводит в воздухе до 20 минут, развивая скорость до 50 км. В час. Дрон оснащен спутниковой навигацией, может двигаться автономно по заданным маршрутам. По сути, это прототип аэротакси. В Ахе появится центр молодежных инициатив «Наши острова». Он расположится в центре города, недалеко от площади Нефтяников, районного дворца культуры. Реализация проекта запланирована на 2027 год за счет федеральной субсидии и софинансирования из регионального бюджета. В центре хотят разместить зал со сценическим и звуковым оборудованием, офисную зону с компьютерами и интерактивной панелью, а также многофункциональное патриотическое пространство, где планируют оборудовать тир, а также места для лекций, мастер-классов и встреч с ветеранами. Сотрудники Сахалинского областного художественного музея приняли участие во втором форуме «Женщин Севера». Он объединил более 1000 участников из 52 регионов России и стал площадкой для обсуждения лучших региональных практик и поиска новых решений по сохранению культурного наследия КМНС. Сахалинская область представила свой опыт по поддержке языкового и культурного наследия коренных народов, традиционных ремесел и вовлечения молодежи в изучение национальной культуры. Также участницы рассказали о вкладе мастеров МНС, формирование культурного бренда региона и приняли участие в открытии выставки, объединившей более 60 экспонатов декоративно-прикладного искусства, национальной одежды, семейных реликвий и современных авторских произведений. В Госдуму внесли законопроект, который разрешит использовать материнский капитал на ремонт жилья. Под такими услугами предлагается понимать профессиональные работы, которые специализированные организации или ИП выполняют по договору подряда. По мнению авторов идеи, принятие проекта позволит тысячам российских семей улучшить условия жизни своих детей в тех случаях, когда покупка нового жилья не требуется или невозможна. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Мохнатова.
1: Удивительная вещь – это летняя обувь. По ней можно понять, ну, если не характер человека, то маршрут его дня можно понять точно. Или какие-то настроения. Белые, допустим, кеды. Белые кеды говорят: буду сегодня красивым. Сандалики, сандалии, как хотите, говорят: буду практичным. Ну, а резиновые сапоги на Сахалине означают только одно: я на рыбалку, у меня отпуск. Давайте так, перебываемся музыкально и не только. Этот час у нас разбавит лучшие хиты за 25 лет в нашем проекте «2 часа музыки».

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, в Ахе, а также в Тымовском и в Углегорске. Погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Смирных облачно с прояснениями, плюс 16. В Томари небольшой дождь, плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и в Курильске. Осадков не будет, 22 градуса выше нуля. В Хомске завтра небольшой дождь, плюс 22. В Северо-Курильске 12 градусов тепла, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем максимальная температура воздуха плюс 23 градуса. Осадков не ожидается, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама.
3: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
2: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
9: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира, 7В. Телефон 505-525.
10: В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Пельмени «Сибирский гурман» для мужчин 413,95 за 1 килограмм. Рисувелка круглозерный 166,95 за 800 грамм.
11: С «Матрешкой» выгодно всегда.
12: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, до 20 градусов тепла. В Ногликах и в Поронайске без существенных осадков плюс 13. В Красногорске небольшой дождь, 21 градус с плюсом. В Макарове и в Южно-Курильске осадков не ожидается, плюс 15. В Долинске и в Охотском плюс 23. Небольшая переменная облачность. В Аниве, Корсакове, а также в Малокурильском завтра без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске сегодня ночью от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 23 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
3: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Лето на АСТВ.
1: Подходит к завершению этот час, а также подходит к своему финалу мое эфирное время. Спасибо всем, кто провел с нами эти несколько часов. Я надеюсь, у вас отличные планы есть на вечер, на отдых. С вами была Катя Солдатова. Двигайтесь в свое удовольствие и, главное, с музыкой в сердце. Обняла. Пока.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, в Ахе, а также в Тымовском и в Углегорске. Погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Смирных облачно с прояснениями, плюс 16. В Томари небольшой дождь, плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и в Курильске. Осадков не будет, 22 градуса выше нуля. В Хомске завтра небольшой дождь, плюс 22. В Северо-Курильске 12 градусов тепла, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем максимальная температура воздуха плюс 23 градуса. Осадков не ожидается, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
5: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Мнений много. Факты у нас. АСТВ, 22 канал.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, до 20 градусов тепла. В Ногликах и в Поронайске без существенных осадков плюс 13. В Красногорске небольшой дождь, 21 градус с плюсом. В Макарове и в Южно-Курильске осадков не ожидается, плюс 15. В Долинске и в Охотском плюс 23. Небольшая переменная облачность. В Аниве, Корсакове, а также в Малокурильском завтра без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске сегодня ночью от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 23 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, в Ахе, а также в Тымовском и в Углегорске. Погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Смирных облачно с прояснениями, плюс 16. В Томари небольшой дождь, плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и в Курильске. Осадков не будет, 22 градуса выше нуля. В Хомске завтра небольшой дождь, плюс 22. В Северо-Курильске 12 градусов тепла, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем максимально. Максимальная температура воздуха плюс 23 градуса. Осадков не ожидается, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
3: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, до 20 градусов тепла. В Ногликах и в Поронайске без существенных осадков плюс 13. В Красногорске небольшой дождь, 21 градус с плюсом. В Макарове и в Южно-Курильске осадков не ожидается, плюс 15. В Долинске и в Охотском плюс 23. Небольшая переменная облачность. В Аниве, Корсакове, а также в Малокурильском завтра без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске сегодня ночью от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 23 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, до 20 градусов тепла. В Ногликах и в Поронайске без существенных осадков плюс 13. В Красногорске небольшой дождь, 21 градус с плюсом. В Макарове и в Южно-Курильске осадков не ожидается, плюс 15. В Долинске и в Охотском плюс 23. Небольшая переменная облачность. В Аниве, Корсакове, а также в Малокурильском завтра без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске сегодня ночью от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 23 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов».
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 июля, в Ахе, а также в Тымовском и в Углегорске. Погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Смирных облачно с прояснениями, плюс 16. В Томари небольшой дождь, плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и в Курильске. Осадков не будет, 22 градуса выше нуля. В Хомске завтра небольшой дождь, плюс 22. В Северо-Курильске 12 градусов тепла, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем максимальная температура воздуха плюс 23 градуса. Осадков не ожидается, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятно, все где-то в пробке. Но на сердце много трещин, ему места нет в

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно за мной.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

не станет внутри этой бури совсем. Я тобой давлюсь, но однажды забуду твой голос и темп. Я еще научусь отпускать и не помнить серьезных потерь. Но пока твои взгляды приходят во сне, будто

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

Радио АСТВ. Первое областное.

инспектировал цвет неба синего, свободу цвета кителя Сталина. Я конспектировал нас непрекаянных.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню,

0: Микити Молл, третий этаж. В Ногликском районе два медвежонка по-прежнему выпрашивают еду у дороги. Первые сообщения о годовалых хищниках появились в 20-х числах июня. В агентстве лесного и охотничьего хозяйства напоминают, кормить медвежат нельзя. Такие действия приучают животных в поисках еды выходить к людям, машинам и населенным пунктам. Специалисты подчеркивают, что медвежата второго года жизни уже способны самостоятельно добывать естественный корм. Медведь, привыкший получать пищу от человека, становится потенциально опасным. Об очередном технологическом прорыве, произошедшем на фестивале «Крылья Сахалина», рассказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Международный форум беспилотных систем завершился первым в России официально зарегистрированным запуском средства индивидуальной аэромобильности. Квадрокоптер поднялся в воздух с человеком на борту. Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи, проводит в воздухе до 20 минут, развивая скорость до 50 км. В час. Дрон оснащен спутниковой навигацией и может двигаться автономно по заданным маршрутам. По сути, это прототип аэротакси. В Ахе появится центр молодежных инициатив «Наши острова». Он расположится в центре города, недалеко от площади Нефтяников, районного дворца культуры. Реализация проекта запланирована на 2027 год за счет федеральной субсидии и софинансирования из регионального бюджета. В центре хотят разместить зал со сценическим и звуковым оборудованием, офисную зону с компьютерами и интерактивной панелью, а также многофункциональное патриотическое пространство, где планируют оборудовать тир, а также места для лекций, мастер-классов и встреч с ветеранами. Сотрудники Сахалинского областного художественного музея приняли участие во втором форуме «Женщин Севера». Он объединил более 1000 участников из 52 регионов России и стал площадкой для обсуждения лучших региональных практик и поиска новых решений по сохранению культурного наследия КМНС. Сахалинская область представила свой опыт по поддержке языкового и культурного наследия коренных народов, традиционных ремесел и вовлечения молодежи в изучение национальной культуры. Также участницы рассказали о вкладе мастеров МНС, формирование культурного бренда региона и приняли участие в открытии выставки, объединившей более 60 экспонатов декоративно-прикладного искусства, национальной одежды, семейных реликвий и современных авторских произведений. В Госдуму внесли законопроект, который разрешит использовать материнский капитал на ремонт жилья. Под такими услугами предлагается понимать профессиональные работы, которые специализированные организации или ИП выполняют по договору подряда. По мнению авторов идеи, принятие проекта позволит тысячам российских семей улучшить условия жизни своих детей в тех случаях, когда покупка нового жилья не требуется или невозможна. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Доброе утро всем. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясо, продукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в новый день. Мы здесь с вами по-прежнему остаемся на волне радио СТВ. Здесь в студии Артем Бушаев.
0: И Женя Милых тоже.
1: И мы, знаете, вот называемся облобластное шоу.
0: Да.
1: И мы раздаем здесь хорошее настроение.
0: Тяжело даются слова. Знаешь почему? Я тебе скажу. Потому что среда у нас вчера пришла.
1: Неделя прошла. Да. А еще два рабочих дня никуда не девались.
0: Да. И как будто вот новый понедельник. Здравствуйте. Как будто все заново перевернулось,
1: да нет,
0: но нет.
1: Нет, ну нет, нет, это не так, совершенно
0: нет.
1: Не так. Это все.
0: Гоните
1: уже
0: такие мысли прочь. Они вам
1: большая
0: не нужны.
1: Часть позади, рабочая, да? Впереди только прекрасные эмоции, хорошее настроение.
0: Да.
1: Ну и потрясающие дни.
0: Ну и потрясающие мы, Женя и Артем, да?
1: Да.
0: Рады вас приветствовать, ребята. Мы для вас подготовили программу. И позвольте первой на этой сцене выступить группе «Моя Мишель», сразу после которой мы прервемся на астрологический прогноз. Ну а пока пусть они порадуют вас.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день 7.11 в Южно-Сахалинске.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы.
1: Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному.
0: Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, не сопротивляйтесь.
1: Раки, удача будет преследовать вас с самого утра до самого вечера.
0: Львы, отличный день для экспериментов с внешностью.
1: Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи.
0: Далее, весы, точно заставьте себя выйти из дома сегодня, даже если нет сильной необходимости.
1: Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать.
0: Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца.
1: Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день.
0: Водолей, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми.
1: Рыбы, скупой платит дважды. Помните про это сегодня. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Интересненько. Да, давайте расскажу вам, кто сегодня будет. Итак, первая фабрика звезд. Помните, 2002 год, да?
1: Да.
0: И одним из ярких персонажей там стал Михаил Гребенщиков.
2: Мои батоны.
0: Они же булки. Его эпатаж, свобода и внешний вид покоряли, да? И, может быть, вы и не были фанатом Миши Гребенщикова. Могу поспорить. Все знают вот эту песню, которую Артем напел нам.
1: Да, да.
0: А и помните еще «Танцы-обниманцы».
2: Угу, танцуют вот. Вокруг испанцев.
0: Конечно, да. И каждый раз, когда я слышу эту песню, я начинаю подпевать, двигать головой. То есть я точно помню каждое слово из этих песен. Карьера Михаила Гребенщикова взлетела благодаря «Фабрике звезд», но на тот момент ему было 26 лет. Заводной парень с яркой внешностью, конечно же, полюбился телезрителям. Миша занял 3-е место в финале проекта. Около 2 лет после шоу хиты «Танцы, обниманцы» и «Батоны, булки» звенели по всем музыкальным каналам, но вот постепенно популярность все-таки стала угасать, и Михаил на какое-то время выбрал путь телерадиоведущего. И в 2021 году Михаил выпустил свой первый альбом в стиле шансон, и неожиданно его карьера вновь задышала. И в 2023 году Гребенщиков является очень популярным шансон-исполнителем. Для тех, кто шансон не слушает, да, сейчас очень удивились, наверное, что Гребенщиков на самом деле на пике своей славы гастролирует по России. Сегодня песня Миши Гребенщикова, которая, как по мне, является отличным саундтреком к летним посиделкам в компании. Давайте слушать.

0: Сегодня прямо сейчас информация, ребята, для вас. А сегодня на календаре у нас что, Женечка?
1: 9 июля, друзья.
0: Конечно же, поэтому позвольте, пожалуйста, вам слово.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. В Ахе без осадков 18 тепла, в Тымовском без осадков плюс 22, в Смирных осадков не ожидается и 16 тепла. В Углегорске сегодня без осадков плюс 19, в Томари осадков не ожидается 20 градусов выше 0. В Чехове, Невельске, а также в Хомске без осадков плюс 22, в Северокурильске тоже без осадков и 12 тепла. В Курильске осадков не ожидается плюс 21. Ну красота, никаких осадков. В Южно-Сахалинске также без осадков плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк.
2: Итак, друзья, давайте расскажу интереснейшие новости из мира сети интернет. Пока вы спали, мы работали и нашли для вас парочку новостей. Такса по кличке Оскар Уайльд стала настоящей звездой интернета после того, как ее хозяйка начала публиковать видео, демонстрирующие ее невероятно длинное тело. Благодаря необычным пропорциям и особенно длинному туловищу, миллионы пользователей в сети в шутку прозвали Оскара «самой длинной таксой в мире». Ну, возможно, это так и есть, и многие сравнивают его с персонажем из мультфильма или даже с гармошкой, когда она растягивается на мебели или неспешно гуляет. Длина Оскара действительно выделяет его среди других такс. Его хозяйка регулярно публикует забавные ролики, показывая, как питомец с таким необычным телосложением справляется с повседневными вещами. Например, поворачивает за угол, запрыгивает на кровать и просто живет своей обычной жизнью. Я сразу вспомнила фильм, мультик «Котопес». Когда вот это вот тоже длинное туловище. Ну, у них еще особенность, что они с двух сторон, да. Но вот это выглядит примерно так же.
1: Та самая собака, которую дверь действительно нужно придержать, иначе не выйдет никогда, да.
2: И дождаться, пока она дойдет до угла. Так, следующая новость. Чемпионат мира по нытью существует. Гений создал сайт, который собирает жалобы людей со всего мира, составляя рейтинг самых недовольных стран. То есть, если вдруг вам показалось, что все у вас плохо, напишите об этом на сайте, и вам еще какие-то звездочки будут прилетать за это. Можно анонимно пожаловаться на работу, коллегу или сверлящего по выходным соседа, а также отправлять сердечки и соглашаться с жалобами других. И по итогам рейтинга, между прочим, друзья, ай-яй-яй, Россия сейчас на втором месте.
1: Ну, это потому, что у нас больше отзывчивых людей, которые стремятся, да, поддержать сервис.
2: И эмпатов.
1: Ага, тем более. Спасибо за новости. Спонсор программы «Интершум» Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбер – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Доброе утро всем.
1: Доброе утро, друзья. Сегодня будем заниматься правописанием.
0: Давайте.
1: Сегодня слово «экстремальный». И если вы решите исправить «е» на «и» в какой-то момент, потому что проверочное слово вроде как «экстрим», то допустите почти экстремальную ошибку, друзья. Слово «экстремальный» происходит от французского «экстрем». И появилось оно в русском языке гораздо раньше, чем, собственно, «экстрим». И если уж хочется проверочных слов вам, да, то используйте латинское «экстремиум». И руки прочь от буквы «е», она там совсем не на своем месте.
0: Спасибо.

0: 7:39 в Южно-Сахалинске. Давайте расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Какая она будет, узнаем прямо сейчас. Для начала расскажу о спонсоре. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 июля в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 19 градусов. В Ногликах и Поронайске осадков не ожидается, 14 тепла. Далее Красногорск без осадков, плюс 21. Осадков не будет в Макарове – 14. В Долинске-Охотском – 23. Корсаков – 19. Анива – 24 градуса. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
9: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
12: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, 7 часов и 46 минут в Южно-Сахалинске. Песни хотели бы исполнять сами, если, ребята, если у вас есть такое желание, мы даем вам такую возможность.
1: Зазвучать в эфире радио АСТВ своим личным собственным голосом. Звоните 49 15 05. В игре «Запой» это возможно.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Пришло время для поиграть, ребята. Мы готовы здесь с вами. И песня тоже готова. И ваши голоса настроены на волну
3: и
2: радио.
3: Есть уже у нас участник, но мы расскажем, кто это чуть позже. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Здравствуйте, алло.
2: Алло.
4: Доброе утро.
3: А
2: доброе.
3: Кто с нами на связи?
4: Юля.
2: Юля, отлично. Юля, мы с вами поем?
4: Конечно.
2: Поем, хорошо. Итак, Юлечка, все правила вам понятны?
4: Да, конечно.
2: Все правила мы знаем, конечно, не первую неделю уже здесь, ребята. Поэтому давайте начинать. Юля у нас сегодня поет. 3, 2, 1, погнали. Погнали.

0: Улетай, улетай, словно птица, между слов и ресница, между слов и ресница летай. Знай, что я никогда тебя не забуду, буду верить в чудо. Вот и все, улетай, улетай.
1: А только знай.
2: Это, знаешь, когда переволновался на экзамене по музыке, и вот примерно так же, не решу, да, если никогда не забуду.
3: Примерно, когда ты в наушниках поешь, знаешь, думаешь, что ты попадаешь в каждое слово.
2: А с той стороны слышат абсолютно другое.
3: А люди снаружи думают.
0: Немножко на ухо наступил.
2: Да, ничего, все хорошо,
3: Юлечка. Да, это же только плюс для нашей игры, Юлия. Мы вас поздравляем.
2: Да, это победа. Сегодня призы, сегодня подарки, сегодня все в вашу честь с утра пораньше. Мы с вами свяжемся. Спасибо за игру. Хорошего
0: спасибо
2: настроения.
0: Хорошего
2: до свидания. До свидания.
3: Вот такая вот игра у нас «Запой». Кстати говоря, завтра еще играем, потому что она у нас по будням в это самое время. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
2: Молодец.

0: Друзья, вам доброе утро, отличного настроения на Сахалине и Курилах. 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей прямо сейчас готов. В студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. В регионе возможны временные сбои в работе спутниковой навигации. Губернатор проверил ход капремонта трассы Южно-Сахалинск-Оха. В областном центре чествовали семейные пары, прожившие вместе более полувека. На территории Сахалинской области возможны временные сбои в работе спутниковой навигации. Как сообщили в региональных службах, специалисты проверяют эффективность средств радиоэлектронного противодействия. Такие системы используют для защиты важных объектов инфраструктуры и общественных пространств. Из-за тестирования у жителей могут возникать эпизодические проблемы с навигацией. Это потеря сигнала, снижение точности позиционирования или отображение неверных координат. Сахалинцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок и использовании навигационного оборудования. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капремонта трассы Южно-Сахалинск-Оха. Дорога уже имеет твердое покрытие на всем протяжении от областного центра до Ноглик. Заасфальтировать остается еще 40 километров от Ноглик до Охи. Работы развернуты на участках от Горячих Ключей до поворота на Чайва, а также в районе села Вал. Полностью завершить их планируют в 2027 году. Напомню, ранее глава региона добился передачи трассы Южно-Сахалинск-Оха в федеральную собственность. После этого финансирование на ремонт и содержание дороги стало поступать из государственной казны. Высвободившиеся областные деньги направили на приведение в порядок местных дорог. 20 единиц огнестрельного оружия и 63 патрона изъяли в Сахалинской области за прошедшую неделю. Итоги проверок в сфере оборота гражданского оружия подвели в региональном управлении Росгвардии. Так, сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели более 100 проверок. В том числе они осмотрели комнаты хранения оружия в двух частных охранных организациях и на двух объектах торговли оружием. Самой частой причиной изъятия остается несвоевременное прохождение медицинского освидетельствования. В областном центре в День семьи, любви и верности чествовали семейные пары, прожившие вместе более полувека. К поздравлениям присоединился депутат Государственной Думы Георгий Карлов. По его словам, поддержка материнства и детства – приоритет государства. За последние 5 лет народные избранники приняли 50 законопроектов, направленные на укрепление института семьи и решение проблем с демографией. Георгий Карлов подчеркнул, что самое важное в государстве и в обществе – это семья. И все ценности, связанные с традиционной культурой и семьей – это основополагающие фундаментальные направления, которое государство поддерживало и будет поддерживать всегда. 22 пары одновременно поженились в Рязани в День семьи, любви и верности. Масштабное торжество прошло на площадке Рязанской ВДНХ. В брак вступили люди разных профессий от 18 до 50 лет. Среди них врачи, педагоги, военные и сотрудники экстренных служб. После торжественной регистрации все молодожены исполнили первый свадебный танец. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас слабый туман, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 8.08 в Южно-Сахалинске. Привет, ребята. Ну что, поболтаем? Mm-hmm. Сегодня у нас час для этого есть целый. И, как мы любим, тема тоже есть. Спонсор облавластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
1: Доброе утро, друзья! Ну что, мы предлагаем вам с нами обсудить сегодня утреннюю тему. Она будет звучать... Так.
0: Дайте мне возможность. Ребят, напишите, как вас зовут, не называя своего имени. Вот да. Сегодня такой квест для вас, да? Такая вот загадочка небольшая. Ну, допустим, что касается моего имени, ходят слухи, да, что у людей по имени Артём не рождаются дети, потому что людей с отчеством Артёмович не встречал практически ни один живущий на планете. Мы понимаем, что это все выдумки, просто редко достаточно
1: отчество. Это очень редко услышать, там, Екатерина Артемовна или еще что-то в этом роде, Михаил Артемович.
0: Поэтому, ну, вот зародились такие шутки, да? Ну, то есть, вот, очевидно, да, если бы вот начинал, но не говорил, вы бы, возможно, догадались, о каком имени идет речь. Ну, и плюс вы все прекрасно знаете.
1: А я вот гений. Только я.
0: Угу.
1: Гений, я.
0: Я понял. Женя Милых, знакомьтесь, пожалуйста.
1: Да. Так, ну что, друзья, вы тоже напишите свои варианты обязательно.
0: Масса шуток есть на многие имена, есть и песни, да, как будто бы «Привет». Кто? Естественно.
1: Андрей.
0: Да, с этим человеком всегда все здороваются и причем напевают, да. И все, пошли-поехали. Сегодня помните, что важно очень пошутить и пошутить как-то интересно и нестандартно, чтобы ваше сообщение выделилось из толпы.
1: Да, потому что за лучшие комментарии мы сегодня дарим сувениры с сахалинским характером от магазина мерча «Сахалин». И в течение недели мы всем самым ярким сообщениям мы подарим сувениры, а в пятницу разыграем главный приз. Это поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. В общем, друзья, есть за что побороться, поэтому обязательно напишите свои варианты на наш мессенджер «Макс».
0: Плюс 7-900-660-1505 его номер. Напишите, как вас зовут, не называйте своего имени. Погнали!

0: 8:13 в Южно-Сахалинске. Ваш астрологический прогноз на сегодня готов, ребята. И помните, что есть у нас тема на этот час. Вы пишите, как вас зовут, не называя своего имени. Отправляйте нам в Макс +7 900 660 15 05. Помните, что под занавес этого часа мы будем подводить итоги. Какому-то человеку достанется сегодня приз, приятный бонус от наших партнеров, да?
1: Да, ну а прямо сейчас расскажем о астрологический прогноз сегодня.
0: Четверг.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни», медицинского центра моды «Свивенди», диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория, теперь доступна и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы.
1: Да, тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному.
0: Близнецы, ваша жизнь готовится войти в что-то прекрасное, не сопротивляйтесь.
1: Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера.
0: Львы, отличный день для экспериментов с внешностью.
1: Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи.
0: Далее, весы, точно заставьте себя выйти сегодня из дома, даже если нет сильной необходимости.
1: Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать.
0: Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца.
1: Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день.
0: Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми.
1: Рыбы, скупой платит дважды. Помните про это. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: Так, ребята, вы помните, да, что есть у нас тема на этот час? Напишите, как вас зовут, не называя своего имени. Скидывать можете ваши варианты в Макс +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Пишите.

0: 8:19 в Южно-Сахалинске. Сегодня, ребята, вы пишете, как вас зовут, не называя при этом своего имени. Итак, доброе утро, именины отмечаю со студентами.
1: Ну, Татьяна!
0: Татьяна!
1: Так, хорошо. Доброе утро, я Пенка. Гений и человек без детей. Приятно познакомиться.
0: Пенка.
1: Гений и человек без детей.
0: Ленка Пенка. Ну,
1: все,
0: спасибо.
1: Все верно. Я вот я-то вижу имя, да? Я думаю, догадаешься ты или нет.
0: Так, доброе утро. Мне постоянно говорят, что этот город наш с тобою.
1: Этот город наш с тобой. Александра.
0: Конечно, но.
1: Так, хорошо. А мое имя после Площади Победы. Площадь Славы.
0: Вячеслав, приветствую
1: да,
0: вас.
1: Вячеслав,
0: так, ну а тут как не угадать, да? Морская пехота. Я Наташа, морская пехота. Все, всем стоять. И мне вот понравилось, меня никто не хочет скачивать.
1: Ну, Макс.
0: Максим, а вам это, Максим, наверное, не надо.
1: Вы,
0: да?
1: Кстати, недавно читала новость про как раз про то, что в России перестали называть детей по имени Максим.
0: Ага.
1: Ну, понятно почему, да?
0: Так.
1: Ну, назвали приложение.
0: Ну и что, что теперь?
1: Теперь вот Макс не самое популярное имя. Оно еще год назад было самое популярное имя среди мальчиков.
0: О, имейте в виду, пожалуйста.
1: Да,
0: так, Губин мне песню посвятил.
1: Лиза.
0: Угу, благодарю. Все, неплохо.
1: Доброе утро. Я светлая. Дарю свет, тепло, красоту, улыбку и праздник.
0: Светлана.
1: Светлана.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, доброе утро.
0: Так, но не Путин. Володя, здравствуйте.
1: Ага.
0: Так, уронила в речку мячик. Куда же без Татьяны?
1: Так, Танечка, да. Доброе утро, Женя, Артем. У меня имя ты ювелир.
0: Как?
1: Ты ювелир.
0: Ты ювелир, ты как...
1: Ну вот, кстати, непонятно, потому что человека зовут Александр, я не очень поняла, почему ювелир.
0: Угу.
1: Хорошо.
0: Откуда-то, да, где-то какая-то связка есть, а мы не улавливаем, представляете,
1: да.
0: Мы вообще не из вашей корзиночки.
1: Да.
0: Так, я сейчас возьму телефон, я начинаю это петь.
1: Это
0: он Катя.
1: Катюша, так. Катюша, доброе утро, юбочка из плюша.
0: О, Ксюша.
1: Хорошо, нравится мне вот эта вот наша затея. Доброе утро, люблю шарахаться по большим дорогам и есть хлебобулочные изделия типа баранок. Но... Сушка. Шла Саша по шоссе.
0: Я же никогда это не выговорю, да. Но спасибо. Иногда я читаю сообщения, тоже пытаюсь все что-то разгадать и не совсем улавливаю. Все, понял теперь. Взяли себя в руки. Так, ребята, напишите,

0: как вас зовут, не называя своего имени. Пишите нам и отправляйте в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы напомним, что сегодня за самый яркий комментарий мы подарим сувенир. За участие в течение недели шанс выиграть поло и ветровку. Спасибо магазину мерча «Сахалин» за подарки для наших слушателей. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Обязательно напишите.
0: И прямо сейчас, кстати, информация о погоде для вас.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 9 июля. В Ахе без осадков плюс 18, в Тымовском осадков не ожидается 22 тепла, в Смирных без осадков плюс 16. В Углегорске сегодня также без осадков 19 с плюсом, в Томари без осадков плюс 20, в Чехове, Невельске и в Хомске сегодня без осадков и 22 выше 0. В Северокурильске осадков не ожидается плюс 12, в Курильске также без осадков плюс 21. В Южно-Сахалинске днем осадков не предвидится, плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
8: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
9: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
10: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. А СТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. А СТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
13: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
14: Знаешь, давно хотел тебе сказать.

0: 8 часов и 28 минут в Южно-Сахалинске. Мы видим ваши сообщения, продолжаем их озвучивать.
1: Продолжаем.
0: И, ребята, напишите, как вас зовут, не называя своего имени. Просим мы вас. И есть у нас даже в группе ВКонтакте люди подключились.
1: Отлично, мы принимаем такие сообщения. Так, у меня юбочка из плюша и русая коса. Кто же я?
0: Ксюш. Так, доброе утро, радио. А я танцую лучше всех.
1: Так. И кто же это?
0: Ну вот зовут парня Николай.
1: Коля Николай.
0: Он танцует лучше всех. Да, откуда, непонятно.
1: А лучше сиди дома, не гуляй, Николай.
0: Так, от Мари, доброе утро. Дева, Мася неофициально. Меня боятся тараканы. И да, именно я объела трех медведей.
1: Милок, Машенька для начала от тараканов. Ну а второе, все понятно, Маша и медведь.
0: А я как этот, начал с имени, да? Я сначала человека представил, а после... Нет, это сегодня не то. Не с этого нужно начать. Мое имя связано с победой. Буква В, пожалуйста, вам. Виктория. Да, только тут Виктор.
1: Вот здесь я хочу поправить сообщение и на свой лад его сказать, потому что вот со мной ходят парой.
0: Ага.
1: Тамара.
0: Да.
1: Ну, а просто ты... тут написали «мы с и пробел ходим парой». Ну, не мы, а получается с вами ходят парой. Вы же Тамара.
0: А, ну вот, как человек пишет, я ненавижу все песни Аллегровой. Зовут его Андрей.
1: Конечно.
0: Да, тут же. Остановите, мне надо выйти.
1: Витя. Доброе утро. Когда слышат имя, добавляют, что просто. Но это очень обманчиво. Мария.
0: Да. Просто Мария, конечно. Меня зовут Утали мои печали. Он, наверное,
1: Натали.
0: Вас, наверное, зовут просто утолить печали. Так, хорошо. Не Пушкин, не Македонский, Александр.
1: Тусуюсь с медведями. Маша, конечно.
0: Маша, хорошо. Так, остановите, мне надо выйти.
1: Витечка.
0: Опять же.
1: Так, привет. Я тезка того парня, который рыбачил в песне Наутилиус Помпилиус и узрил Спасителя.
0: С причала рыбачил, апостол Андрея, спаситель ходил. Да, да, хорошо.
1: Так,
0: а у меня причем, прошу прощения, с этой песней у меня связано, я всю жизнь думал, что кричал и рыбачил. И только потом меня разморочили.
1: Ну, поздравляю
0: сказали,
1: тебя.
0: Ага, да.
1: Поздравляю. С причала рыбачил.
0: Да, люди, когда услышали, в смысле,
1: просто
0: говорят, кричал и рыбачил.
1: Ну,
0: да.
1: Просто ты не рыбак.
0: Ну, абсолютно, да.
1: Да. Вот, и еще как раз со мной здоровается императрица нашей эстрады, да. Угу. Привет, Андрей.
0: Привет.
1: Так, и доброе утро. Лепс просит меня утолить его печали. Утали, конечно.
0: А, я умираю последний.
1: Ну, надежда.
0: Надежда,
1: конечно.
0: Держите себя в руках, пожалуйста.
1: Да, оставайтесь с нами. Добрый день, меня поздравляют с именинами 14 февраля. Валентина.
0: Ну, Валентина?
1: Конечно,
0: Валентина.
1: С днем святого.
0: Хорошо,
1: Валентина.
0: Хорошо, так. А я российский шоколад.
1: Аленка.
0: Да? Да.
1: Так, доброе утро, опять же, вот говорят, я умру последней.
0: Ага.
1: Надежда.
0: Так, подождите секундочку. У детей нету этого отчества. Вот, Артём. Добро пожаловать.
1: Да. Доброе утро. Я первая и вторая царица всей Руси.
0: О, хорошо.
1: Екатерина. Так, еще есть сообщение. Доброе утро. Моим именем называют подводные лодки и переводится как морская.
0: Черепашка по имени Наташка.
1: Марина.
0: А, у меня, видишь, свое.
1: Нет, переводится как морская.
0: А, все.
1: И подводная лодка, Марина.
0: Марина. Суд Марина.
1: Суд Марина, да.
0: Да. А, так, ну как вам сказать, пишет нам Никита. А не надо ничего говорить, все
1: Никита,
0: и так поняли.
1: Никита, мы
0: поняли. Да, все понятно. А, ребята, если есть у вас варианты, а они есть, я знаю, я вижу, пишите, как вас зовут, не называя своего имени. Максимально мощно пошутите на эту тему, а дайте нам поразгадывать. И пишите, отправляя в Макс, плюс 7-900-660-1505, его номер.
1: Группа ВКонтакте «Радио Иствы», наш телеграм-канал «Радио Иствы». Пишите нам самые интересные комментарии, отметим сувенирами от нашего партнера и спонсора магазина «Мерча Сахалин». Подарки с сахалинским характером и вещи, в которых чувствуется дух острова Сахалин, можно носить с собой. В общем-то, друзья, пишите обязательно. Мы также напоминаем, что в пятницу еще будет розыгрыш главного приза среди тех, кто на этой неделе забрал свой сувенир. Вот, ждем ваших сообщений.

0: Ребята, облабластное шоу продолжается. Наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.
1: Так, ну что, друзья, мы продолжаем с вами принимать сообщения на нашу утреннюю тему.
0: Тема у нас сегодня такая: напишите, как вас зовут, не называя своего имени. И город, и президент Владимир нам написал. Так. Совершил первый в истории полет в космическое пространство. Вот и Юрий, естественно.
1: Так, здесь еще есть сообщение: змея особой ядовитости.
0: Особый гадюк.
1: Да. Зоя написано в имени отправителя, но вот я такого не слышала никогда.
0: Ага, так, как бы, если бы человек не подписался, я бы тоже не понял, древняя золотая монета. Вот, я такой думаю, что, а потом динар. Ага.
1: Премудрая и прекрасная, но только не са она. Василина.
0: Василина, ой, а мне вот понравилось. Живу в белорусском Полесье. Олеся.
1: Доброе утро, уронила я в речку мячик. Татьяна.
0: Македонский, он же
1: Александр.
0: Так, меня называли ювелиром. Опять же, тут без каких-либо подсказок.
1: Ювелир, так, ну надо подумать нам с тобой. Почему мы с тобой такие узкомыслящие? Ага. Никак не можем понять, кто это такой.
0: Хорошо,
1: ювелир.
0: Хорошо, что не чики-пики. Вот Иришка.
1: Иришка, да. Так, доброе утро. В честь моего имени был вчера праздник.
0: Вчера?
1: Да. День любви, семьи и верности.
0: Да, любовь, конечно.
1: Еще есть сообщение. Доброе утро. А я королева драконов.
0: Дайнерис, Кхалиси. Что? Кто? Королева драконов? Как ее...
1: Я вот не смотрела.
0: Ты не смотрела.
1: Но вообще в шапке профиля написано Алекс.
0: Ага.
1: Александра, может быть?
0: Нет, точно.
1: Ну тогда
0: нет.
1: Не знаю.
0: Так,
1: тогда
0: нам нужна подсказка.
1: Пишите немножечко расшифровки для тех, кто не знает, что это там за фильм такой был.
0: Да, для тех, кто даже знает, видите, вот ввели немного в ступор.
1: Да.
0: Боже, как давно это было.
1: А есть еще вот сообщение. Выходила на берег.
0: А, хорошо. Здравствуйте, Катюша.
1: Кать, привет.
0: Здравствуйте. Так, ребят, какие варианты будут у вас? Пишите Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.

0: 8 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. Парочка ваших сообщений, ребята, их очень много. Боимся сбиться со счету. Так, всем привет, я никого не слушаю, и у меня русая коса. Угадайте, как меня зовут?
1: Русая коса. А почему никого не слушаю?
0: Ксения, а?
1: Ксюша? Никого не слушай, русая коса. Все
0: конечно.
1: Понятно. Ну, как и юбочка из плюша, да?
0: Да.
1: Хорошо. Угодник, чудотворец, сиди дома, не гуляй. Ну, Николай.
0: Конечно. Доброе утро, повелительница тьмы. Почему? Откуда? Что это?
1: Повелительница тьмы?
0: Да, девушку зовут Ксения.
1: Нет.
0: Да, что-то
1: нет.
0: Тоже с каким-то...
1: Ассоциация подобно не возникла у меня, к сожалению, так. Мое имя как целый город называют. Владислав. Владислав.
0: Доброе утро, убрала бы много, вкусно, аппетитно есть.
1: Ой, убрала бы много, вкусно, аппетитно есть? Что?
0: Да. Согласен с тобой.
1: А кто это? Есть имя?
0: Ой, я уже закрыл следующий.
1: Хорошо, ладно. Знаменитая Орлеанская дева.
0: Так, знаменитая Орлеанская дева.
1: Ну, вот имя Жанна, но я тоже не знаю знаменитую Орлеанскую деву. Вы видите, вот сколько открытий вы для нас сегодня сделали.
0: Да, спасибо.
1: Так, пьяная женщина, идущая вдоль дороги.
0: Спасибо.
1: Вольный перевод Михаила Задорнова имени Ольга. Ну так. Здравствуйте, меня зовут... Пенка, голая коленка. Ну, Ленка, конечно.
0: Ленка,
1: доброе утро, я княгиня, которая сожгла Москву. Дочь шоколадка, сын сам граф Дракула. Муж Донской, Ольга, Алена, Владислав, Дмитрий.
0: Ребят, спасибо, большая семья.
1: Да. Так, ну еще давайте, еще есть время.
0: Есть время, но буквально через несколько минут. Ребят, давайте расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 июля в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 19, в Ногликах и Поронайске осадков не ожидается 14 градусов, в Красногорске до плюс 21, без осадков, в Макарове осадков не ожидается 14 градусов, в Долинске-Охотском 23, Корсаков 19, Анива 24 градуса, в Малокурильском и Южно-Курильске 18 и везде без осадков. В Южно-Сахалинске также осадков не ожидается, плюс 22, плюс 24, ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
5: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
7: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6 семерок.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
10: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
11: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
12: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
11: И самое главное – забота о каждом пациенте.
12: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
11: Телефон 40 18 18.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
14: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
15: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
16: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
17: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
18: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Ребята, можно потихонечку уже останавливаться. А то мы боимся просто все не успеть озвучить. У нас нет столько времени и не знали, что будет такой наплыв людей, хотевших, да, чуть-чуть себя получить в эфире. Вы пишете, как вас зовут, не называя своего имени, и тут сама песня в голове играет. Меня подруги просили слезно спасаться пока.
1: Алена, спасайся, пока не поздно.
0: Молодец.
1: Так, доброе утро. Раз в году, в феврале, я становлюсь святым.
0: Святым, да?
1: Да.
0: Бываю мимолетным, служебным, курортным.
1: Ну, Роман.
0: Рома.
1: Так, а я невеста Руслана. Это у нас Людмила.
0: Хорошо. Так, меня любят все сильней день ото дня. Без моей любви не прожить и целого дня. Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня.
1: Так, я любимица всех студентов, хоть родилась в июне, а не в январе. Это у нас кто? Татьяна, да? Правильно? Доброе утро, а я стиляга из Москвы.
0: Женщина.
1: Вася.
0: Конечно, Вася. Так, конечно, женщина, которая поет. Алла.
1: Алла, не улетай, не исчезай, побудь со мной еще совсем немного.
0: Да.
1: Как жаль, что расставание сейчас уже так близок. Лиза, я люблю тебя.
0: Марина.
1: Что мне так необходимо.
0: Ага.
1: А, да? Дима, я
0: да.
1: люблю
0: тебя,
1: Дима,
0: ты
1: что мне так необходимо, да.
0: Ты возьми
1: так, ну, мы
0: палю.
1: Молодцы с тобой, мы пока держимся на плаву.
0: Не полностью провалились еще, ребята.
1: Да, доброе утро, я та самая девица красная, которой тепло.
0: Угу.
1: Морозка. Это морозка. А, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная? Там Настенька, да, была? Настенька была.
0: Не могу вспомнить.
1: Так,
0: мое...
1: да. Давай дальше, продолжай.
0: Мое имя предложило покинуть в город внутри деревянного коня. Елена Троянская.
1: О,
0: да?
1: Ничего
0: вот, Троя
1: себе.
0: И угу. Мое имя предложило.
1: Так, хорошо. Темнота, друг молодежи.
0: Темноте не видно. Вас зовут Рожа? Прошу прощения. Вы, конечно, да, извините. Но что?
1: Так, хорошо, ладно, опустим эти...
0: Там нету никаких подсказок
1: ну,
0: больше?
1: Ну, нет, там дальше что-то странное, ну, ладно. Так, значит, повелительница тьмы. Эльвира написано.
0: Эльвира, повелительница тьмы. Хорошо, доброе утро. Может быть, мультик такой есть? Доброе утро, мультик «Волшебное кольцо». Нет, ничего нету. Ну, есть подсказка о девушке, ее зовут Ульяна, да, но «Волшебное кольцо» мультик не смотрел, не знаю, не могу ничего сказать. Ты ее смотрела? Нет, ты тоже со мной в одной тарелке.
1: Так, доброе утро, а я, как этот персонаж, под поезд не брошусь.
0: Угу.
1: Анна Каренина, которая, помните?
0: Да, так, здравствуйте, радио. Что не рожа?
1: Сережа! Сережа!
0: Сереженька!
1: Здравствуйте, Сергей!
0: Так, ребята, дайте нам немного времени, чтобы отдышаться, да? Ваши варианты еще есть в наличии, через пару минут озвучим. И, кстати, совсем скоро подведем итоги, кому же сегодня достанется у нас приз наш, о котором мы говорили в течение этого часа.
1: Да, у нас приз за самый яркий, интересный, смешной, возможно, комментарий, который мы с Артемом выделим сегодня, получит приз от наших спонсоров, друзей магазина мерча «Сахалин». Это сувенир с сахалинским характером. Напомню, что магазин мерча «Сахалин» находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работает ежедневно с 11 до 20.00. И это официальный мерч «Сахалин. Маяк России». Он доступен на сайте merch.sach.ru. Сегодня дарим сувениры с островным характером, поэтому будем сейчас выбирать победителя. А также напомню, что в пятницу разыграем приз, главный приз от магазина мерча «Сахалин», ветровка или полок. Кто же это будет, узнаем в пятницу. Ну а победителя сегодняшнего дня скажем через пару мгновений.

0: Так, время подводить итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. И Женя кричит о том, что еще пара сообщений есть.
1: Да, сегодня... есть пара сообщений. Я думаю, что, в принципе, можно их зачитать.
0: Да.
1: Доброе утро. Живет в белорусском Полесье, кудесница леса.
0: Олеся.
1: Доброе утро. Меня носит в сумке старушка Шапокляк.
0: Лариса.
1: Вот это хорошее сообщение, которое мне так сильно хотелось зачитать. Поэтому...
0: Да, молодцы, ребята. Всем спасибо за ваше сообщение. Сегодня просто молодцы. Всем по пятерке.
1: Да, и, друзья, есть у нас победитель сегодняшнего розыгрыша, приза от магазина мерча «Сахалин сувенир» с сахалинским характером. Это Роман.
0: Роман, можно?
1: Можно.
0: Да, итак, бывает Роман у нас мимолетным, служебным и курортным.
1: Прекрасно.
0: Но креативно.
1: Хорошо, четко, да, ясно, по делу. Все, Роман, мы вас поздравляем. Забирайте свой сувенир от магазина мерча «Сахалин». И в пятницу вы также становитесь участником розыгрыша главного приза «Поло» или «Ветровка» от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин Маяк России» доступен на сайте merch@defisakh.ru.
0: Ребята, на этом все. Мы с вами прощаемся, хотелось бы сказать. Но нет, конечно же, мы
1: да
0: просто
1: двигаемся.
0: Да не хотелось
1: бы нам такого говорить.
0: Никогда
1: не надо
0: в жизни.
1: Ничего.
0: Круглые сутки хотелось бы с вами здесь находиться. Но двигаемся мы в следующий музыкальный час, да. 9 утра, мне уже хорошо.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, лапароктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Пожарные полиция провели профилактическую акцию «Безопасный двор» в ЖК «Оралия». В Ахе планируют открыть центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. В России создают первую вакцину от аллергии на кошек и собак. Пожарные и полиция провели профилактическую акцию «Безопасный двор» в ЖК «Оралия» в Южно-Сахалинске. Поводом стали автомобили, оставленные вдоль домов и на пожарных проездах. Во время акции были задействованы пожарные автоцистерны и автомобиль службы пожаротушения. Инспекторы наглядно показали жителям, как плотно припаркованные машины сужают или полностью перекрывают проезд для тяжелой техники. В МЧС напоминают, такая стоянка недопустима. Также запрещено оставлять машины на крышках колодцев пожарных гидрантов. За нарушение предусмотрен штраф, автомобиль могут эвакуировать на спецстоянку. В Ахе планируют открыть центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, где будут оформлять необходимые заключения. Он будет работать на базе детского сада «Солнышко», в котором создана группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такая информация прозвучала на встрече губернатора с жителями Ахинского района. Люди рассказали главе региона, что сейчас в округе нет возможности пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. По планам, соответствующий центр начнет работу с 1 сентября. В России создают первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Исследования ведут сотрудники лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины. Средство от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований. Вакцина от аллергии на собак находится в активной стадии разработки. В областном центре в День семьи, любви и верности чествовали семейные пары, прожившие вместе более полувека. К поздравлениям присоединился депутат Государственной Думы Георгий Карлов. По его словам, поддержка материнства и детства – приоритет государства. За последние 5 лет народные избранники приняли 50 законопроектов, направленные на укрепление института семьи и решение проблем с демографией. Георгий Карлов подчеркнул, что самое важное в государстве и в обществе – это семья. И все ценности, связанные с традиционной культурой и семьей – это основополагающие фундаментальные направление, которое государство поддерживало и будет поддерживать всегда. Жительница Москвы родила 16-го ребенка. В семье появился 9-й сын, а также уже подрастают 7 дочек. Роды прошли благополучно, ребенок появился на свет здоровым. Его вес составил более 4 килограммов. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем привет и доброго утра. 9.07 в Южно-Сахалинске. Вы посмотрите, по-прежнему с вами здесь двое.
1: Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: Это мы, да, друзья. И мы остаемся с вами на волне радио СТВ для того, чтобы ваше настроение сегодня было заряженным, для того, чтобы рабочий день был ярким, насыщенным, красочным. Мы для этого, собственно говоря, здесь.
0: Да, но...
1: Специально обученные люди.
0: Пытаемся не навредить вашему рабочему процессу, а наоборот сгладить некоторые острые углы. Вы не суетитесь, ребята. Пусть жизнь идет, пусть вас радует все ваше окружение, хотелось бы вот это пожелать. И нет, это никакой не тост, ребят, это напутственные такие пожелания этому дню. Четверг как-никак, время еще немного поднапрячься и добро пожаловать в выходные. А пока, Джастин Бибер у нас впереди, послушаем?
1: Да с удовольствием, конечно.
0: Ну все.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, четверг, 9 июля.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы.
1: Хорошо, тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному.
0: Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, не сопротивляйтесь.
1: Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера.
0: Львы, отличный день для экспериментов с внешностью.
1: Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи.
0: Весы, точно заставьте себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости.
1: Скорпионы, помните, что все происходит, приходит вовремя для тех, кто умеет ждать.
0: Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца.
1: Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день.
0: Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми.
1: Рыбы, скупой платит дважды, помните про это сегодня. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: про музло.
1: Это проект про музло, проект, где музыка граничит с определенной историей. Ребята, об этом треке, возможно, то, что вы сейчас услышите, навсегда произведет на вас такое неизгладимое впечатление, что останется в голове.
2: Да, вот я, как человек, который не очень хорошо владею английским, попробую сейчас название это прочитать так, чтобы вы поняли, что это за песня. Somebody that you used to know. Готье и Кимбра. Да, с выхода трека, друзья, прошло уже 15 лет. Вспоминая в голове этот трек, сразу начинает играть то самое культовое вступление. Вот. И, в общем-то, трек вышел 5 июля 2011 года, и когда песня вышла, никто не ожидал, что она станет мировым феноменом. Минималистичная аранжировка, необычный дуэт и запоминающийся припев сделали ее одной из самых узнаваемых песен десятилетия. Трек возглавил чарты более чем в 20 странах, получил 2 премии Грэмми, и клип набрал миллиарды просмотров, а также стал культовым. Казалось бы, ничего сложного в съемках этого клипа не было, никаких спецэффектов, просто свет, музыка и 2 человека. Интересно, что после такого успеха Готье не пытался повторить форму хита, он практически исчез из мейнстрима, сосредоточившись на других музыкальных проектах, и считает, что творчество выше коммерческого успеха.
1: Слушай.
2: Но.

0: абсолютно расслабляющий трек.
1: Который... Забыл название, напомнишь?
0: Который дарит позитив. Somebody that you
1: know. Гостей Кимбра, да, он здесь, они.
0: О, да. В общем, друзья, классный трек, надеюсь, вам понравилось.
1: Да, давайте прямо сейчас о погоде. Вам она, кстати, тоже понравится.
0: Да. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 9 июля во всех районах Сахалинской области, мною ниже перечисленных, осадков не ожидается. Теперь давайте расскажу о температуре воздуха. В Ахе плюс 18, в Тымовском 22 тепла, в Смирных 16 выше 0, в Углегорске плюс 19, в Томари 20 со знаком плюс. В Чехове, Невельске и в Хомске плюс 22, в Северокурильске 12 выше 0, в Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 22, плюс 24, ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
2: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42, телефон 8-914-755-56-85.

0: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
2: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
3: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Знаешь,

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа, магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Лето зовет.
2: Разговор о будущей профессии не обязательно должен заканчиваться спором. Иногда можно задать правильные вопросы. 9 июля в 2 часа дня в Южно-Сахалинске пройдет тренинг «Диалог с родителями. Как поддержать ребенка в выборе профессии». Встреча будет полезна родителям, педагогам и всем, кто хочет помочь подростку определиться с будущим без давления и навязанных решений. Эксперты расскажут, как выстроить доверительный разговор, помочь ребенку раскрыть свои способности, а также сделать выбор профессии более осознанным и спокойным. В этот же день, 9 июля в 11:00, состоится мастер-класс «Резюме. Как составить правильно». Встречаемся по адресу Южно-Сахалинск, улица Ленина, 283А.
1: Выбираем маршрут лета.
2: Можно ли услышать, как звучит сахалинский лес? Ответ на этот вопрос предлагают найти не в книге, а во время необычного путешествия сразу по нескольким культурным площадкам. 11 июля стартует программа «О чем поет сахалинский лес». Участники начнут маршрут в Сахалинском областном художественном музее, где познакомятся с произведениями живописи и графики, посвященными островной природе. Затем группа отправится в Сахалинский ботанический сад на экскурсию, где расскажут, какое значение растения имели в жизни, обрядах и традициях мифхов и эвенков. Финальной частью станет встреча в этнологическом центре «Люди. Их миф». Здесь можно будет увидеть предметы быта коренных народов, узнать об их музыкальных традициях и даже попробовать сыграть на национальных инструментах. Встреча состоится 11 июля. Стоимость участия 800 рублей. Подробности на сайте «Культ Сахалин».
1: Добавим в лето немного искусства.
2: Литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает жителей районов области в однодневный культурный вояж по Южно-Сахалинску. Маршрут начинается с музея книги Чехова, где участники знакомятся с постоянными экспозициями, а также временными выставками. А затем путешествие продолжается на музее Мобили. Едем дружно в музей Медведя, а может даже в Сахалинский зооботанический парк или другое культурное пространство. Программа может меняться, поэтому каждый выезд получается по-своему интересным. Запись по телефону 43 65 09. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: 9:41 в Южно-Сахалинске. Для вас информация о погоде на сегодня, здесь, сейчас. Женечка.
1: Мы готовы рассказать о погоде. Напомню, что спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 июля в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 19 градусов. Осадков сегодня не ожидается. Ногликах и Поронайске плюс 14. Красногорск 21 градус, в Макарове 14, в Долинске-Охотском 23, в Корсакове 19, в Аневе 24 градуса. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 18. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
2: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
5: Горячая вода – это хорошо.
6: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 67.
7: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения. Оповестите окружающих об опасности. Сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, ребята, всем внимание. 9:50 в Южно-Сахалинске. Это значит, что пришло время узнать дорожную обстановку.
1: Напоминаем, что участок улицы имени Антона Буйклы полностью перекрыт для движения от пересечения с проспекта Мира до дома номер 10 по улице Антона Буйклы. Здесь, там, вернее. Там,
0: не здесь, а там, там, потому что мы на Комсомольской,
1: да.
0: А там Буйклы.
1: А там вот на Буйклы ведутся работы по капитальному ремонту улицы. Завершить ремонт планируется до начала нового учебного года, поэтому, ребята, потерпим. Также напоминаем, что в связи с проведением работ по асфальтированию проезжей части сегодня, 9 июля, с 9 утра до 20:00 будет ограничен проезд транспорта на участке улицы Колодезной от улицы Кирпичной до улицы Томской. Поэтому просим водителей учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты через через соседние улицы.
0: Угу. Ну, которые соединяются.
1: Да, да, да.
0: Ты к этому вела.
1: И последнее. В связи с технической неисправностью сейчас не работают светофорные объекты. Улица Ленина и Транзитная. Улица Горького в районе дома номер 28. Подрядной
0: Подрядной.
1: Так, все, я увольняюсь.
0: Ага, все, спасибо.
1: Подрядной
0: большое.
1: Организации принимаются меры по устранению неисправностей, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, уважаемые водители.
0: Вот что значит, в городе стало жарко, понимаете? И все, голова уже не соображает, нужно море.
1: Все, надо на свежий воздух.
0: Конечно.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть.
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 60.

0: все. Поэтому, если у вас есть желание выиграть,
1: слушайте Артема
0: и перекусить вкусной пиццей, да, послушайте Артема, он сейчас все расскажет.
1: Да, ерунды не скажет. Так, смотрите, как правильно оформить заявку. Пишите номер телефона, потом «хочу в дозвон» и ваше имя.
0: Все.
1: Это оформлено.
0: Очень просто все сделать, легко.
1: После этого скидывайте все нам в Макс на номер +7 900 660 1505. И если все то, что я перечислил, вы сделали, то все, вы в списках.
0: Да, и из этого списка выбираем одного человека, дозваниваемся ему в середине этого часа. И когда он поднимет трубку, нужно нам услышать от вас только одну фразу. Сегодня 9 июля, на календаре отмечается День фантазии и юмора. Поэтому, пожалуйста, ответьте нам на наш телефон-звонок фразой или пропевкой. Фантазер, ты меня называла. Ну все, мы ждем. Будем ждать.

0: 10:16 в Южно-Сахалинске. Для вас информация о погоде. Ой, о погоде. Астрологический прогноз у вас сегодня.
1: А но... что, на вас тоже хорошая погода? А,
0: видимо, солнце придавило все-таки головушку. Припекло, ребята, спасаемся под кондиционерами. Срочно. Mm-hmm. Что там говорят астрологи?
1: Спонсор гороскопа.
0: Uh-huh.
1: Расскажем прямо сейчас. Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Итак, Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы.
1: Поздравляем, тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному.
0: Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, не сопротивляйтесь.
1: Раки, удача будет преследовать вас с самого утра

0: и до вечера.
1: Львы, отличный день для экспериментов с внешностью.
0: Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи.
1: А, это хорошо. Весы, точно заставьте себя выйти из дома сегодня, даже если нет сильной необходимости.
0: Скорпионы, помните, что все происходит вовремя для тех,

0: 10:20 в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 9 июля в Ахе без осадков плюс 18, в Тымовском также без осадков плюс 22, в Смирных 16 градусов, в Углегорске 19, в Томари 20 тепла. В Чехове, Невельске и в Хомске 22 со знаком плюс, в Северо-Курильске плюс 12, в Курильске плюс 21 и везде, друзья, без осадков. В Южно-Сахалинске также без осадков плюс 22, плюс 24, ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
5: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Южно-Сахалинск снова в движении.
7: 18 июля с 14 до 20 часов в скейт-парке «Цунами» пройдет региональный этап международный конкурс премии уличной культуры и спорта «Кардо». Хип-хоп, брейк.

0: Кардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Добро пожаловать на территорию Дозвона, партнер игры Дозвон Пиццерия Сказка. Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru. Сегодня разыгрываем большую пиццу «Посейдон».
1: Что случилось? Да, что случилось с людьми? Обычно мы привыкли к примерно одной цифре желающих, да? А тут сегодня в два раза увеличилось. Что произошло? Кто-то проголодался сильно? Солнце на вас так влияет? Жара? Ребята, ну давайте поиграем. Так, смотрите, Женя уже сейчас набирает нашего претендента на победу. Главное, чтобы он взял трубку вовремя и ответил той фразой, которую мы анонсировали в начале. Если все сделает правильно, призы ему. Алло нам не пойдет, поэтому...
0: К сожалению, Вадим пролетел
1: здравствуйте,
0: над
1: это
0: пиццей.
1: Радио СТВ, и пицца пролетела мимо вас, Вадим. Хорошего настроения и доброго дня. Счастливо.
0: Всего доброго. Да, немного растерялся Вадим, но ничего, такое бывает. Это первый раз, он всегда самый сложный.
1: Да. Но у нас на этот случай, ребята, есть кое-что. План Б, обзовем его так. План Б заключается в том, что мы найдем еще одного человека. Поэтому все те, кто уже успели расстроиться из-за того, что зазвонил не их телефон, шанс еще есть для того, чтобы пицца попала в ваши руки, загребуки. Так, Женечка, отдавайте же сигнал, чего же вы ждете, хочется спросить мне вас. Женя, работает?
0: А что-то не пошел гудок.
1: Ты посмотри. Так может быть человек...
0: Такое бывает.
1: Человек не очень.
0: А не могу сказать, но давайте попробуем все же еще раз.
1: Давайте попробуем, дадим шанс. Ребята, пусть ваши ручки не трясутся, все будет хорошо, все будет спокойно.
0: Знаете, как сложно выбрать того человека, который, возможно, станет победителем? Да вам не просто.
1: Да, мы смотрим сразу, да, аватарка есть там, глаза, если добрые, да.
0: Энергетика, все это должно совпадать.
1: Аура хорошая, вот. Если глаза добрые, то все, мы понимаем, что этот человек, возможно, поделится. И у него вот шансы возрастают в разы, если мы чувствуем такого человека, понимаете, на расстоянии.
0: Итак, это все на энергетическом уровне происходит, между прочим, чтобы вы понимали.
1: На Женином.
0: Да.
1: Она мне не доверяет. Мой энергетический уровень не подходит.
0: Не подходит.
1: Нет, нет, только сама говорит. Выберу сама, позвоню сама, все сама. Настоящий полковник.
2: Фантазер, ты меня называла.
1: Да.
0: Валерия, доброе утро.
1: Доброе утро. Ой, как хорошо-то сразу.
0: Ура! Поднялось.
1: Так, Валерий, ну все, давайте решайте, кого вы сегодня будете угощать, а мы только вот со стороны тихонечко порадуемся за вас. Вы умничка. Посмотрите.
2: Огромное вам спасибо.
1: Ой, да вам спасибо. Ваш целиком и полностью.
0: Конечно, вас поздравляем. Большая пицца Посейдон отправляется к вам.
1: Да.
0: Ну, мы вас поздравляем еще раз.
1: Все, пока-пока.
2: Спасибо огромное.
1: До новых встреч. Пока и вам
0: тоже. Спасибо и вам хорошего дня. Настроение улучшилось у Валерии, это точно. Энергетически я это чувствую, знаешь. Вот, игра «Дозвон» у нас здесь по будням проходит. Присоединяйтесь, друзья. Идем!

0: Областное шоу здесь на связи. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Друзья, доброе утро. Добро пожаловать в мир прекрасной музыки, замечательных новостей и только позитивного настроения. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Мы Областное шоу продолжаем.

0: часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 июля в Александровске-Сахалинском погода без осадков – плюс 19. Далее осадков не ожидается. На Ноглике, Поронайск – 14 градусов, Красногорск – 21. В Макарове 14 до 23, в Долинске-Охотском, в Корсакове 19, в Аниве плюс 24, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 18 градусов, в Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 22, плюс 24, ветер ожидается южный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
7: А что ты везешь родственникам в подарок?
8: Рыбу и красную икру?
7: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
8: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
9: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
10: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
11: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
12: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
11: И самое главное – забота о каждом пациенте.
12: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
11: Телефон 40 18 18.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
14: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
15: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, ну вот и все, пожалуй. Облобластное шоу на сегодня завершается, ребята.
1: Спонсор нашего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое – все по доступным ценам. Друзья, этим утром для вас работали Артем Бушаев,
0: Женя Милых.
1: И мы с вами услышимся здесь, на волне радио СТВ, уже завтра с 7 до 11 в пятницу. Будьте на связи, пожалуйста, мы будем вам очень рады.
0: Да, а пока всем счастливо, легкого рабочего дня. Пока-пока.

0: На Сахалине и Курилах 11 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В регионе возможны временные сбои в работе спутниковой навигации. Вандалы продолжают разрушать объекты благоустройства в Корсакове. В России впервые ввели ГОСТ на парикмахерские услуги детям до 14 лет. На территории Сахалинской области возможны временные сбои в работе спутниковой навигации. Как сообщили в региональных службах, специалисты проверяют эффективность средств радиоэлектронного противодействия. Такие системы используют для защиты важных объектов инфраструктуры и общественных пространств. Из-за тестирования у жителей могут возникать периодические проблемы с навигацией, потеря сигнала, снижение точности позиционирования или отображение неверных координат. Сахалинцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок и использовании навигационного оборудования. Вандалы продолжают разрушать объекты благоустройства в Корсакове. Новые факты порчи имущества зафиксированы на городской набережной. 8 июля здесь вырвали цветы из декоративных вазонов. Недели ранее молодой человек катался по набережной на квадроцикле. Он наехал на уличный фонарь, в результате светильник пришел в негодность. Заявления по всем зафиксированным фактам будут направлены в правоохранительные органы для установления виновных и привлечения их к ответственности. В России впервые ввели ГОСТ на парикмахерские услуги детям до 14 лет. Он вступит в силу с 1 декабря. Согласно стандарту, все услуги детям до 10 лет можно будет проводить только в присутствии родителей. Во время маникюра и педикюра нельзя будет проводить никаких режущих процедур. Из пирсинга для указанной возрастной группы будет доступен только прокол мочек ушей. Услуги при этом нужно будет оказывать только с применением специальной детской косметики и натуральных красок. В областном центре в День семьи, любви и верности чествовали семейные пары, прожившие вместе более полувека. К поздравлениям присоединился депутат Государственной Думы Георгий Карлов. По его словам, поддержка материнства и детства – приоритет государства. За последние 5 лет народные избранники приняли 50 законопроектов, направленные на укрепление института семьи и решение проблем с демографией. Георгий Карлов подчеркнул, что самое важное в государстве и в обществе – это семья. И все ценности, связанные с традиционной культурой семьей – это основополагающее.